В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Высокопоставленный иранский чиновник в заявлении для Рейтер сообщил, что окончательный проект готовящегося меморандума о взаимопонимании с США охватывает различные вопросы – от ядерной программы Тегерана до повторного открытия Ормузского пролива и исключения из американских нефтяных санкций. Украинские силы атаковали ряд объектов на территории Российской Федерации и подконтрольных ей регионах. По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, целями ударов стали предприятия в Ярославской и Тульской областях. Вооруженные силы Великобритании в воскресенье утром перехватили в Ла-Манше и взяли под свой контроль нефтяной танкер теневого флота России, шедший под флагом Камеруна. Сирия получила приглашение принять участие в качестве гостя в саммите «Большой семерки», который пройдет 15-17 июня в Эвиан-Ле-Бене на юго-востоке Франции. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Высокопоставленный иранский чиновник в заявлении для Рейтер сообщил, что окончательный проект готовящегося меморандума взаимопонимания с США охватывает различные вопросы – от ядерной программы Тегерана до открытия Ормузского пролива и исключений из американских нефтяных санкций. Чиновник отметил, что в случае одобрения проекта меморандума обеими сторонами окончательное соглашение будет обсуждено в течение 60 дней. В проекте содержатся следующие пункты. Иран немедленно откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов. США, в свою очередь, снимут морскую блокаду, введенную в отношении иранских портов. США согласятся не выводить новые санкции против Ирана до достижения окончательного соглашения. Вашингтон предоставит Ирану исключение из нефтяных санкций на определенный период. Таким образом, Тегеран сможет продавать нефть и получать доходы от ее продажи. США также согласятся на разморозку иранских активов в размере 25 миллиардов долларов с использованием различных методов, включая прямые денежные переводы, сотрудничество между странами региона и предоставление финансовых кредитных линий. Тегеран согласится не производить и не приобретать ядерное оружие. Иран сохранит текущий ядерный статус-кво, включая отказ от обогащения урана и расширение своих ядерных объектов до достижения окончательного соглашения. США согласятся на то, чтобы Тегеран разбавил свои запасы высокообогащенного урана на территории Ирана. Механизм того, как именно это будет сделано, будет обсужден в течение 60 дней. Украинские силы атаковали ряд объектов на территории России.

Российской Федерации и подконтрольных ей регионах. По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, целями ударов стали предприятия в Ярославской и Тульской областях. В своем обращении глава государства сообщил, что бойцы Службы безопасности Украины поразили нефтяной объект Ярославской области, расположенный более чем в 700 километрах от украинской границы. По его словам, это предприятие имело важное значение для российских резервов. Удар был также нанесен по предприятию «Азот» в Тульской области. Как отметил украинский лидер, от работы данного завода напрямую зависят возможности по производству взрывчатых веществ. В результате проведения данных операций в 6 российских аэропортах вводились ограничения на авиасообщение. Воздушная тревога с вечера предыдущего дня объявлялась в 28 регионах России. Также атакам подверглись объекты военной логистики на подконтрольных Российской Федерации территориях. По словам Зеленского, Украина выполняет план дальнобойного воздействия и задачи по ударам средней дальности в ответ на отказ Москвы завершать военные действия. Он подчеркнул, что Киев предлагал российскому руководству все возможные форматы переговоров. Однако ответом стало продолжение конфликта, добавив, что война возвращается туда, откуда пришла. Вооруженные силы Великобритании в воскресенье утром перехватили в Ла-Манше и взяли под свой контроль нефтяной танкер теневого флота России, шедший под флагом Камеруна. По словам премьер-министра Кира Стармера, данная операция нанесла очередной удар по Москве. Как передают Guardian, в ходе шестичасовой операции, ставшей первой подобного рода под руководством Великобритании, командос Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью высадились на борт судна «Смиртос» и установили над ним контроль. В настоящее время нефтяной танкер направляется к побережью Дорсета для постановки на якорь. Там судно будет удерживаться под наблюдением специалистов на предмет соблюдения экологических норм и требований безопасности. Британские власти заявляют, что «Смиртус» входит в число 700 судов теневого флота, ответственного за транспортировку 75% подсанкционной российской нефти.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Сирия получила приглашение принять участие в качестве гостя в саммите «Большой семерки», который пройдет 15-17 июня в Эвиан-Лебене на юго-востоке Франции. Страну на мероприятии представит президент Ахмед аш-Шара, что станет первым участием Дамаска в заседаниях форума с момента его основания в 1975 году. Ожидается, что в ходе переговоров сирийская сторона сосредоточится на обсуждении роли республики как потенциального стратегического хаба для цепочек поставок. Данный вопрос приобрел особую актуальность после закрытия Ормузского пролива. Судоходство через этот стратегический пролив практически полностью прекратилось после начала войны в Иране в конце февраля, что нанесло серьезный удар по мировой экономике. В настоящее время Сирия стремится восстановить экономику, разрушенную годами конфликта и санкций. Хотя большинство ограничений, введенных в период правления семьи Асадов, к настоящему времени смягчены, привлечение иностранных инвестиций и восстановление нормальных банковских связей продвигаются медленнее и сложнее, чем рассчитывали сирийские официальные лица. Древние города Шелкового пути, масштабные инвестиции в инфраструктуру и упрощение визового режима превращают туризм в один из стратегических секторов экономики Узбекистана. Страна, некогда ассоциировавшаяся исключительно с весенними и осенними путешествиями, переходит на концепцию четырехсезонного туризма и ставит перед собой амбициозные цели по привлечению иностранных гостей. Последние годы правительство провело ряд реформ в этой сфере. Был упрощен визовый режим, модернизирована транспортная сеть, активно строились отели, проходили международные рекламные кампании и разрабатывались новые направления. Эти шаги уже демонстрируют результаты. Если в 2019 году Узбекистан принял 6 миллионов 748 тысяч иностранных туристов, то в 2025 году этот показатель вырос на 46,8% в годовом исчислении, до 11 миллионов 700 тысяч человек. Статистика первых месяцев этого года подтверждает, что интерес к региону продолжает расти. В период с января по апрель число иностранных граждан, посетивших Узбекистан с туристическими целями, достигло 4 миллионов 48 417 человек. Это на 29,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Список стран, направивших наибольшее количество туристов в Узбекистан за этот период, вошли Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Россия, Афганистан, Китай, Туркменистан и Тюркия. Сборная Австралии обыграла Тюркию со счетом 2-0 в матче группы D на чемпионате мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе BC Place в канадском Ванкувере. Победу австралийцам принесли организованная оборона и образцовые контратаки. Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Австралийцы поймали увлекшихся атакой турок на стремительном контрвыпаде. Нестори Иранкунда совершил сольный проход из глубины и поразил ворота, став самым молодым автором гола в истории сборной Австралии на чемпионатах мира. Хотя сборная Тюркии заметно больше владела мячом и терпеливо комбинировала, извлечь выгоду из этого преимущества и отыграться до перерыва ей не удалось. Второй тайм начался по тому же сценарию. Турецкая команда усилила натиск в надежде сравнять счет. Австралийцы продолжали караулить свой шанс на контратаках. На 75-й минуте эта тактика снова сработала. Иранкунда разогнал очередную молниеносную атаку, которую точным ударом завершил Конор Меткалф, удвоив преимущество своей команды. Оборона Австралии в 5 защитников наглухо перекрыла все подступы к штрафной. В итоге сборная Тюркии нанесла за матч 28 ударов по воротам против всего 8 у Австралии, но так и не смогла забить. Благодаря этой победе Австралия вышла на второе место в группе, пропустив вперед США. Тюркия расположилась на третьей строчке, опережая Парагвай. Это были новости. Ну а теперь, дорогие друзья, слушаем песню в исполнении Фунды Арар. Называется она «Чикарадан».

Дорогие друзья, дискуссии по безопасности в Европе несут в себе противоречия. В ходе этих дискуссий звучит призыв наращивать военную мощь, однако те, кто ей уже обладает, не принимаются во внимание. Это особенно очевидно в отношениях Европы с Тюркией. В глобальной повестке дня доминирует один вопрос – как государства и альянсы обеспечивают свою безопасность? Международный порядок претерпевает глубокую трансформацию. С одной стороны, традиционные альянсы ослабевают, с другой стороны, распространение беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем вооружения коренным образом меняет характер современной войны. Даже государства с ограниченным промышленным потенциалом теперь могут нанести значительный ущерб крупным державам. Оба этих фактора оказывают непосредственное влияние на Европу. Трансатлантический альянс теряет доверие, а российско-украинская война сотрясает европейский порядок безопасности. США все чаще воспринимаются как ненадежный гарант европейской безопасности, в то время как Россия продолжает наращивать военное давление. Между тем, Европе до сих пор не удалось создать независимое управление в области безопасности или в достаточной мере укрепить свои оборонные возможности. В этих условиях Европе было бы целесообразно пересмотреть существующие альянсы и наладить новые партнерства. Тюркия, без сомнения, является наиболее важным кандидатом среди европейских соседей. Однако многие европейские политики не склонны рассматривать ее в этом качестве. Так, к примеру, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно отнесла Тюрцию к той же категории, что и Китай и Россия, утверждая, что ЕС должен формировать свое будущее независимо от этих трех стран. Недавний доклад Европейского совета по международным отношениям также отражает эту позицию. Этот доклад Айхан Сары взял в основу своей статьи, которую он написал для TRT Deutsche, и в которой он рассматривает причины, по которым Европа часто саботирует себя в решении вопросов политики безопасности. Авторы доклада Евросовета изложили три шага для восстановления способности Европы к самообороне.

Воронеже. Первый – это архитектура совместного принятия решений, включающая структуру внутри НАТО, инструменты, имеющиеся в распоряжении ЕС и гибкие коалиции. Второй – сильные и быстро развертываемые вооруженные силы. И третий – скоординированное европейское оборонное производство. На первый взгляд все довольно логично, но тут напрашивается вопрос, как именно это будет реализовываться. И следующий вопрос выявляет настоящую проблему. Если эти предложения настолько очевидны, почему Европа в последние десятилетия их не реализовала? И здесь даже речь идет не о европейской армии. Европа до сих пор даже не создала единый оборонный механизм. Однако еще со времен первого президентского срока Трампа в 2016 году было ясно, что американская защита больше не может быть гарантирована. К тому же на границах Европы уже много лет идет война. Так почему же обещанный кардинальный сдвиг в политике безопасности так и не произошел? Некоторые подсказки может дать взгляд на высказывания европейских политиков. Еще в 2015 году председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал к созданию европейской армии, чтобы продемонстрировать решимость в противостоянии России. С другой стороны, вице-председатель Европейской комиссии Кая Каллас недавно назвала такую идею чрезвычайно опасной и усомнилась в том, что сторонники этой идеи учли практические последствия. Наиболее четкая оценка прозвучала у генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Европейском парламенте. Он сказал, что любой, кто считает, что Европа может защитить себя без США, может продолжать мечтать. По словам Рютте, европейская армия в первую очередь создаст двойную структуру внутри НАТО. В конечном итоге в докладе Еврокомиссии объясняется, почему эти планы, пусть и непреднамеренно, терпели неудачу на протяжении многих лет. В докладе определяется цель, но убедительно не объясняется путь ее достижения. Объединение 27 суверенных государств с различными бюджетами, оборонной промышленностью, представлениями об угрозах и стратегическими интересами в единую оборонную архитектуру – это не просто вопрос политической воли, это структурная проблема. Пандемия COVID-19 показала, насколько ограничена европейская солидарность даже в относительно простых вопросах, таких как поставка средств защиты. Тот, кто считает, что эти институты теперь могут координировать объединенные командные структуры, программу вооружений и ядерное сдерживание, недооценивает силу национальных интересов. В конечном итоге неубедительность доклада заключается даже не в очерченных задачах, а в том, о чем вообще не упоминается. Самый важный вопрос остается без ответа. Какие фундаментальные изменения позволят Европе добиться успеха в той области, где она потерпела неудачу в последние десятилетия? Реальная проблема кроется глубже, чем любой стратегический доклад. Многие европейские политики и эксперты не видят мир таким, какой он есть на самом деле или был когда-то. Асимметрия сил, которой Европа пользовалась десятилетиями, больше не существует. Европа остается одним из важнейших экономических игроков, но в военном отношении другие государства догнали или даже превзошли Европу. Зонд безопасности США долгое время скрывал нынешнюю ситуацию в Европе. Если Вашингтон еще больше снизит свои гарантии защиты, военные и стратегические недостатки Европы станут вопиюще очевидными. История международных отношений показывает, что соперники неизменно используют слабости друг друга. Поэтому тем более поразительно, что в докладе о будущей архитектуре безопасности Европы практически не учитывается Тюркия. Тюркия – игрок, обладающий значительным военным и геополитическим весом. В последние годы эта страна стала одной из немногих стран НАТО, добившихся конкретных и эффективных результатов. Игнорирование такого партнера по политическим или идеологическим причинам – это не аналитическая оценка, а стратегическая ошибка. И это говорит не столько о степени важности Тюркии, сколько о том, насколько ограниченным является
преобладающие в Европе.

в списке ЮНЕСКО. В нашей рубрике мы вместе знакомились с культурным и природным наследием Тюрки, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Начиная с этого выпуска, мы немного расширим маршрут и будем рассказывать и о ценностях, внесенных в предварительный список ЮНЕСКО с целью их охраны и возможного внесения в будущем в список всемирного наследия. Нашей первой остановкой станет исторический рынок Кемер-Алты, один из важнейших компонентов исторического портового города Измир, находящегося в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенный в сердце Эгейского региона, Измир на протяжении тысячелетий остается одним из важнейших портовых городов Средиземноморья. На протяжении истории этот город был местом встречи различных цивилизаций, торговых путей и культур, а благодаря своему многослойному наследию является одним из самых примечательных исторических центров Тюркии. Кемер-Алты находится в самом центре этой большой истории. Его улицы, караван-сарай, торговые ряды и исторические здания, сохранявшие свою оживленность на протяжении веков, делают его одним из важнейших торговых центров не только Измира, но и всей Анатолии. Значение Кемер-Алты для ЮНЕСКО заключается не только в наличии исторических сооружений. Главным является то, что этот район исторически развивался как часть крупной городской структуры, связанной с портом. Номинационное досье исторического портового города Измир, включенного в предварительный список ЮНЕСКО, рассматривает как единое целое Кадифе-Кале, Агуру, Смирне, Кемер-Алты, Басмане и окружающую историческую городскую среду. Эти территории образуют многослойный городской ландшафт, в котором жизнь непрерывно продолжается с античных времен до наших дней. Изучение исторического развития Измира показывает, что город неоднократно менял свой облик в разные эпохи. От античной Смирны через римские и византийские периоды, Османскую империю и до Турецкой республики город постоянно изменялся.

менялся, рос и развивался. Несмотря на это, следы прошлых эпох продолжают существовать в городской структуре. Именно эта преемственность является одной из наиболее примечательных особенностей объекта в процессе его

рынки, торговые ряды, традиционные лавки, культовые сооружения и исторические проходы вместе создают уникальную городскую среду. В османский период этот район был одним из важных центров средиземноморской торговой сети, а сегодня он по-прежнему сохраняет свою экономическую и социальную активность. Одним из аспектов, подчеркнутых в номинационном досье ЮНЕСКО, является культурное разнообразие Измира. На протяжении столетия мусульмане, евреи, левантинцы и представители других общин жили здесь вместе, занимались торговлей и вносили вклад в развитие города. Это многообразное культурное прошлое оставило след в архитектуре, градостроительстве и многих других сферах. Многие исторические здания, которые можно увидеть сегодня в Кемер-Алте и его окрестностях, являются материальными свидетельствами этой культуры совместной жизни. В процессах ЮНЕСКО недостаточно лишь определить историческую ценность объекта. Не менее важно понять, каким образом эти ценности будут сохраняться и передаваться будущим поколениям. План управления территорией, разработанный для исторического портового города Измир, является результатом именно такого подхода. Подготовленный при участии Министерства культуры и туризма, местных органов власти, университетов, специалистов и общественных организаций, этот план объединяет принципы охраны, реставрации, управления посетителями и устойчивого использования. Реставрационные работы, проводимые в последние годы в Кемер-Алте и его окрестностях, являются наглядным примером такого подхода. Благодаря проектам по сохранению исторических караван-сараев, улиц и других элементов культурного наследия ставится цель сохранить уникальный характер района. Таким образом, одновременно обеспечиваются охрана исторической среды и поддержание ее экономической и социальной жизнеспособности. Тюркия развивает методы сохранения культурного наследия. Теперь недостаточно просто сохранить объекты. Важными составляющими охранной деятельности становятся вопросы изменения климата, сейсмических рисков, управления чрезвычайными ситуациями, устойчивого туризма и непрерывности городской жизни. В рамках работ по сохранению исторического портового города Измир этим вопросам уделяется особое внимание, а целью является повышение устойчивости исторической среды к возможным рискам будущего. Одной из особенностей, отличающих Кемер-Алте от многих других исторических торговых центров, является то, что он продолжает свою функциональность. Торговцы, открывающие свои лавки по утрам, мастера, продолжающие традиционные ремесла, покупатели и посетители, желающие ощутить историческую атмосферу, помогают сохранять связь этого культурного наследия с повседневной жизнью. В этом смысле Кемер-Алте представляет не только прошлое, но и современное воплощение живой городской культуры. Сегодня продолжается процесс выдвижения исторического портового города Измир в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа, проводимая для этого обширного исторического ландшафта, частью которого является и Кемер-Алте, способствует повышению международной осведомленности о культурном наследии Тюркии. Эта территория, на протяжении тысячелетий сохраняющая память города, продолжает служить прочным мостом между прошлым и будущим. Шаги, эхом разносящиеся по узким улочкам Кемер-Алте, торговля, продолжающаяся в тени исторических караван-сараев, и городская культура, передаваемая из поколения в поколение, и сегодня поддерживают живую память Измира. Благодаря этому Кемер-Алте предстает перед нами не просто как рынок, а как важный объект наследия, отражающий историю урбанизации, торговли и культурного взаимодействия в Анатолии. В следующем выпуске нашего путешествия мы продолжим знакомство с удивительным миром культурного наследия Тюркии.

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Высокопоставленный иранский чиновник в заявлении для агентства Рейтер сообщил, что окончательный проект готовящегося меморандума о взаимопонимании с США охватывает различные вопросы от ядерной программы Тегерана до открытия Ормузского пролива и исключения из американских нефтяных санкций. Украинские силы атаковали ряд объектов на территории Российской Федерации и подконтрольных ей регионах. По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, целями ударов стали предприятия в Ярославской и Тульской областях. Вооруженные силы Великобритании в воскресенье утром перехватили в Ла-Манше и взяли под свой контроль нефтяной танкер теневого флота России, шедший под флагом Камеруна. Сирия получила приглашение принять участие в качестве гостя в саммите Большой Семерки, который пройдет 15-17 июня в Эвиан-Лебене на юго-востоке Франции. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканына Тюркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
9: Овди радио глас Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни радио са.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
2: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
7: Е садай Турция.
17: Аңлаватқаныңла Түркия Авазы радиосы.
3: Эво Ифонетис Түркия.
4: Олди Радио Глас Түркия.
14: Гидарре би Амурия Түркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa